0: Юстав Лисидло Фэм Пауэр 99FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,